0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Wow!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Рок-арсенал.
7: Доброе утро, доблестные арсенальцы! Да прибудет!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа Blues Doctors, город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

0: подходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
6: На рок-арсенале.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Доброе утро. 4 человека пострадали при атаке дрона на пятиэтажку в Севастополе. Дом серьезно поврежден. Также повреждены гостиница, детский сад и 15 автомобилей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он рассказал, что дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В пятиэтажке выбиты окна, рамы, повреждены балконы. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. Двое из четверых пострадавших госпитализированы. На базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения. Пишет РБК. Свердловский облсуд сегодня рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в ЗАГС Собрания региона. Иск подали члены регионального отделения ЛДПР. Рассмотрение дела начнется в 11 утра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню также, что 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина», указав в нем, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и даже имеет признаки экстремизма. 70% детей-мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы Екатеринбурга, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования города Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напомню, требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей-иностранцев, поступающих в школы, появилась весной текущего года. Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. В Книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы мейн-кун по кличке Эри Бус, живет в американском штате Висконсин. Кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена Книгой рекордов Гиннесса, пишет издание «Вокруг света». У мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, также мейн-куну, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года. Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
0: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: трогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Физкульт, привет, человечество, говорит нейросущность Арсенала. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали!

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 11 утра. Впереди 3 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокабилли. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они ни делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

Для тех, кто мечтал побывать на их концертном выступлении, легенды стадионного рока, шотландская группа Simple Minds и нетленная Hypnotized обещают новый альбом, кстати. Рок-арсенал здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало 3-го с пятницей, 28 августа на календаре. Последняя пятница лета. Ну и классно провести этот день, и впереди еще выходные у нас будут. А что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 68 году, сингл The Doors Hello, I Love You продан в количестве 1 миллиона копий. Ну а еще именно в этот день, 53 года тому назад, главная песня Deep Purple Smoke on the Water получает золотой статус в Англии. А что касается именинников, сегодня целый день можно отмечать дни рождения лучших. Празднует сегодня свой ДРЭ канадская певица Шаная Твейн. Отмечает день рождения гитарист группы Kaiser Chiefs Эдда Эндрю Уайт. Ну и 78-й ДРЭ сегодня встречает один из основателей группы Чикаго, барабанщик коллектива. Это Дэнни Серафин Happy Birthday. С его участием знаковая композиция для новых побед и стартов Чикаго.

«Оставляй меня на мели». Это вечная просьба любви. Radiohead, High and Dry. 2:23. Рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня есть итоги голосования этой недели. 10 песен случайным выбором, попавшие в радиоволнение, поджидали вашего участия в их судьбе. Я, честно говоря, как-то вот не понимаю, почему покидает наш радиоэфир. Ну, конечно, хорошо, что только одна песня из этих 10. Но какая? Крис Ри и Sweet Summer Day. Это странно, но тем не менее жаль, что не будет звучать. Я лично эту композицию очень люблю, особенно перед осенью, мне кажется, согревает не только уши, а вообще все сердце и души. Ну а все остальные будут звучать. Лучшие оценки получили как раз-таки не звучавшие у нас Джей Фергюсон, композиция Sunday Island, а также Бо Дональдсон и коллектив The Haywards и песня Billy Don't Be a Hero. Вот такие результаты скоро будут опубликованы в группе ВКонтакте. А новое голосование — это будут 10 песен из летней коллекции. Вот мне кажется, отзвучавшие только что имена тоже там присутствуют. Спасибо тем, кто голосует и будет это делать уже сегодня ближе к вечеру. Новинка очень скоро, NXS, а уже сейчас Джон Бон Джови и танцы с королевой Нового Орлеана, Queen of New Orleans.

Космическая красота, песня, поднимающая не только настроение, но и окрыляющие возможности. Rise Again. Это была итальянская группа Danger Zone. Ждем новые работы. Ну а у нас впереди Depeche Mode, Дэвид Боуи. Дорогие сердцу и слуху. А в рубрике «Национальный продукт» чиж компании. Здесь Виолетта, классной пятницы. Сегодня в 9 вечера не пропускайте наши свежие раскопки, кавер-версии в программе «Полезные ископаемые». Будет интересно. Ну и загадочки там традиционно тоже будут. Ну а уже сейчас самая человеческая песня на все времена британской группы Muse. Something

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

там. Когда закончился дождь, нам сказали, что можно идти назад.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Регионы Уральского федерального округа готовы к отопительному сезону на 70%. Это объявлено на совещании, которое провел сегодня полпред президента на Урале Артем Жога. Он назвал показатель неплохим, но отметил, что времени остается все меньше. С 25 августа на Ямале уже стартовала подача тепла на объекты социальной сферы. С начала сентября начнется в Югре. Полпред президента напомнил о том, что стабильная работа системы ЖКХ – это вопрос безопасности и защищенности населения округа, так как погода зимой на Урале суровая, с резкими перепадами температуры, затяжными морозами и сильными осадками. Все это не оставляет коммунальщикам права на ошибку, отметил полпред, пишет «Новый день». Госслужащим в Свердловской области увеличат зарплаты с 1 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Размер окладов месячного денежного содержания чиновников вырастет в 1,4 раза. В прошлом году оклады госслужащих поднимали в 1,45 раза, отмечает «Комсомольская правда». И напоминает, что средняя зарплата свердловчан за январь-май текущего года составила почти 94 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 8,9%. Между тем, на рынке труда Свердловской области наиболее востребованы рабочие профессии – слесари, монтеры и токари. Каждая вторая вакансия в промышленности, каждая четвертая по рынку труда в целом приходится именно на рабочий персонал. За последний месяц в регионе открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов рабочих профессий, сообщает агентство «Уральский меридиан». Уровень общей безработицы к концу июня был 2,7%. Несмотря на это, реальная зарплата за январь-май выросла на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает агентство. Мать народной артистки Ирины Алферовой, Ксения Архиповна, скончалась на 104-м году жизни. Прощание прошло накануне, написала в соцсети ее внучка Ксения. Она назвала бабушку светлым человеком, образцом чистой любви. Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель, цитирует ее пост Лента.ру. Ксения Архиповна Алферова была ветераном Великой Отечественной войны. Она работала на заводе по производству орудий, затем выучилась на радистку и ушла на фронт, участвовала в боях под Москвой, отмечает Лента.ру. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции, в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

блистательные представители прогрока, дримсета и композиции «Как по желанию». When your time has come. Когда время твое пришло. Но я уверена, что пятница — это то самое время, когда приходит оно. Ты понимаешь, что все в твоих руках. Классно провести предстоящие выходные. Здесь Виолетта. Завтра в Екатеринбурге, послезавтра синоптики обещают. Плюс 10 все-таки градусов, временами дождь. Ну а у нас впереди Дэвид Лерот, сэр Пол Маккартни, уже сейчас сегодняшний именинница. День рождения сегодня отмечает канадская певица-красавица Шаная Твейн. Happy birthday. Продолжение ее знаменитый хуковый номер в адрес мужчин, которые уверены, что они презентабельны. Это не впечатляет меня. That don't impress me much.

эту песню он посвятил своей жене Линде, Пол Маккартни, «My Love». Композиция вошла в альбом 73-го «Red Rose Speedway». Вот сегодня, кстати, в программе «Полезные ископаемые» у нас там будет абсолютно душещипательная композиция про любовь, которую исполнит на французском языке Брайан Молко. Ну, вообще, много сегодня у нас будет кавер-версий необычных и интересных. Так что ждем всех желающих послушать нашу программу очередную в 9 часов вечера «Полезные ископаемые» каждую пятницу. В это время мы стараемся удивить и, главное, порадовать всех тех, кто слушает наш полезный час. Четвертый год я и археологи делаем эту программу. Вступайте в наши археологические ряды. Тема следующего выпуска будет сегодня оглашена именно в этой программе. Причем она будет достаточно актуальной. Так что заранее ее декларировать не буду. Слушайте в 9 часов вечера «Полезные ископаемые». Led Zeppelin, Radiohead, а еще Дэвид Гилмор. Продолжение очень скоро. Ну, а уже сейчас для нас красивых Bad Black Keys, Beautiful People, Stay High.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

Гараж 21 века. Это была ирландская группа Dylan Flynn и The Dead Poets. «Негде жить», «Nowhere to live». Песня остро социальная. Ну, если что, на ближайшие выходные вспомните, кому можно сгонять в гости. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Мы у вас есть всегда. Линкин Парк, Элло. Любители прогрока не пропускайте. А в рубрике «Национальный продукт» группа кино. Здесь Виолетта. Классной пятницы. А это сэр Элтон Джон. Из былого заводного «Crocodile Rock».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Белая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
1: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор

0: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

Песня честного человека, «Мои демоны», «My Demons», британский дуэт «Tears for Fears». Ну, а отдельный привет тем, кто, может быть, в выходные пересмотрит самого себя с разных, что называется, ракурсов. Удачи! А что касается «Tears for Fears», 26 августа, вот на днях, они выдали делюкс переиздание своей классической пластинки «The Seeds of Love» 89 года. Отдельный привет тем, кто найдет, послушает. У нас продолжение «Ловите», Том Мейган, Билли Гиббон. В рубрике «Национальный продукт» группа «Кино» всегда очень интересна в нашей группе ВКонтакте. И там уже есть десятка для голосования. Все это 10 песен из нашей летней коллекции. Обратите внимание, ждем ваше мнение. Здесь Виолетта, за окном все еще лето. А это Юрай Хип, еще одно предложение. Ну, как минимум в зеркало взглянуть. Look at yourself.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

этого нам как раз и не хватало. Золото, бриллианты, diamonds and gold. Kenny Wayne Shepherd, хуковый номер. Но пусть всего хватает на предстоящие выходные каждому из нас. А главное впечатление новых, что касается новых впечатлений, гарантируем сегодня в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые», свежие эмоции от кавер-версий, которые еще не звучали на рок-арсенале. Ждите, будет интересно, и загадки там тоже будут, и археологи у нас появляются новые, возвращаются те, кто на время занимался своими личными делами. Вступайте в наши радиоархеологические ряды, как это сделать в группе ВКонтакте. Адреса, пароли, явки, все выпуски можно послушать. Ну и в 9 часов вечера ждите, будет интересно. Все как в первый раз. Pink Floyd с концертной площадки. Будут Queen, а еще Blues Bastards. Ну а уже сейчас ловите супергруппа Traveling Wilburys. Все это Джордж Харрисон, Джефф Лин, Боб Дилан и Том Пенти. А на гитаре здесь сыграл Гэри Мур. Песня называется «She's my

Да, с надеждой на то, что изменится все к лучшему, и рано или поздно он к нам вернется. Блюз Бастардс, екатеринбургская группа, где играет и поет наш Николай Шабуневич. Коля, тебе привет. Время от времени наверняка есть возможность послушать и рок-арсенал. Ну, а это знаменитое «Soon or Later», как еще одно сопровождение помечтать о хорошем. А хорошее то, что в этом году Николай Шабуневич выпустил свой первый литературный проект, книгу под названием «Выдуманные истории о невыдуманных людях». Я, кстати, на позапрошлой неделе разыграла в радиоэфире эту книгу. Андрей Смирнов получил. Ну, а вот в нашей группе ВКонтакте эту книгу теперь получит Евгений Невольченко. Так что поздравляем. Ну, а что касается наших планов, ловите. Очень скоро радует ваш вечер. Новинка. Red Hot Chili Peppers, Creedence Clearwater Revival и уже сейчас Sir Paul McCartney. Группа Wings. Обожаю эту композицию, особенно кульминацию люблю. С альбома Tug of War песня «Пусть начнется представление. Take it».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

если человека, который начихал на тренды, на бренды, на тенденции и т.д. и т.п. «Не хочу быть никем другим, только самим собой». Это был Гевин Дегро. «I don't want to be». Самое простое и самое сложное в жизни человека 21 века – это быть собой. Вам удачи, классно провести выходные, отличной пятницы. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. Ну, а уже сейчас экскурс в свои личные перспективы найти счастье. Kingdom Come Lenny Wolf. Полуночный крейсер Twilight Cruiser. На этих намагниченных нотах машу вам кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта. Пока.

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
2: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: вот эти душераздирающие вопли, ничто иное, как вокал барышни Энди О'Уильямс. Несмотря на этот какофонический, я бы сказала, беспредел, все равно гитарный риф здесь узнаваем и слышен. Это была американская группа Тире Оторва, металлисты и панкеры, Plastmatics. И эта композиция, кстати, в кавер-версии уже засветилась в программе «Полезные ископаемые». Чья песня? Да, правильно, группы Motorhead No Class. Это получился кавер в кавере, а все потому, что в прошлом выпуске я спрашивала вас, дорогие археологи, меломаны, знатоки, кто из песни Таш группы ZZ Top подтянул гитарный риф. И это был никто иной, как Lemmy Kilmister. Сама же ответила на свою загадку. Вот сегодня, кстати, может быть, у меня образуется еще одна, а может и две. Здесь появилась Виолетта, добро пожаловать, это полезный час. Сегодня у нас кавер-версии. Это, конечно, труд креативный, найти музыку, которая еще не звучала, а уж найти кавер-версию, не просто перепевочку, это дополнительный труд. Так что обнимаю вас, дорогие археологи. В наши ряды возвращаются наши креативные силы. Вот Аннушка, например, Дамир. Ну и вообще все будет у нас, как в первый раз, как обычно у нас это и бывает. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru. Свои впечатления, комментарии ваши ждем. Все, погнали. Слово передаю нашему зачетному археологу Валере. Привет.
1: Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели полезных ископаемых. Сегодня время кавера, и мы послушаем группу All I've Divided, которая исполнит тяжелую версию песни группы Alphaville, которая называется

Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, наша бессменная ведущая Виолетта. На связи Дамир. Сегодня последняя пятница месяца, а значит, каверы. По этому случаю хочу представить вам кавер американской метал-кавер.

Доброго времени суток всем арсенальцам, ископателям во главе с Виолеттой. Отдельный привет. Конец месяца, пятница, кавер. Коротко, композиция «Оседлавший шторм» исполняет австрийский блюзовый коллектив «Сир Оливер Мэйлс Блюз Дистиллери». Всем приятного прослушивания, с уважением, Денис.

Среди прочих дарований, лидер и вокалист группы Placebo Брайан Молка прекрасно владеет французским языком. Так что в творчестве этой группы нет-нет, да и прозвучит песня на языке любви. Знатоки сразу вспомнят французскую версию песни «Protect me from what I want» и не только. А я предлагаю вашему вниманию его душераздирающее исполнение одной красивой песни об одной некрасивой истории. Автор ее – прославленный шансонье Жак Брель. Песня называется «Не оставляй меня». Не

конечно, только под бурные аплодисменты, исключительно стоя. Вообще, в творчестве любого музыканта главное – это уметь передать чувства. Брайан Молко не только лидер группы Placebo, тонко организованный художник. Это не какая-то встроенная, придуманная драматургия. Это чувство, прямо разбитое и раздетое сердце. В этом прочтении песни Жака Брейля «Не покидай меня, Аннушка». Огромное спасибо. Жак Брейль, конечно, легендарнейший бельгийский музыкант, подаривший планету немало интересной музыки. И я уж не говорю про то, что у этой конкретной песни есть немало прочтений и на английском языке. И Фрэнк Синатра, Нина Симон, Том Джонс, Стинг, даже гип-поп делал свою вариацию. Я очень люблю в исполнении Елены Камбуровой. Полезные ископаемые, пользу приносим. У нас впереди Михаил из Кустодая. Дальше Дмитрий из Санкт-Петербурга со своими раскопками. Ну а сейчас я передаю жаркий привет от нашего музыкального редактора Николая Гошина. Наконец-то возвращается после отпуска долгого в Екатеринбург и передает всем рок-привет. Так называется группа, которая сейчас уже звучит. У меня образовался вопрос, как бы загадка, а чью песню сейчас исполнит группа рок-привет? Если что, пишите в чате на сайте rokarsinova.ru.

Доброго вечера всем тем, кто в это время на волне рок-арсенала, на волнительнице волн эфира Виолетте наш творческий привет. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Назовите великих греков рок-музыки. Трех пальцев хватит. Демис Русос, Вангелис. И третий, с кем хочу познакомить, Газ Джи. Миро Константинос Карамитрудис, хэви-метал гитарист. Выступает в группе Firewind. Известен также по работе в группах Mystic Prophecy, Night Rage, Arch Enemy, Dream Evil, а также в группе Ozzy Osbourne. Из его дискографии я представляю кавер на композицию группы Dire Straits. Итак, музыка Нопфлера, слова Стинга, Money for Nothing. Исполняет Газ Джи, альбом 2018 года.

Добрый вечер, Сенатор. Это Дмитрий, Петербург. Предлагаю послушать кавер на суперуспешный трек Клиффа Ричарда 76-го года. Свою версию в 2004 году записали Кредо оф Пилс и Ким Даймонд. Но очень к нам подходит эта песня. Слушаем «Дейл Гомер».

Приветствую слушателей Арсенала, Велет. В этом выпуске полезных ископаемых я хотела бы представить композицию Джимми Хендрикса в исполнении Гэри Мура, который слышал в концертном альбоме Blues for Jimmy, а именно композиция Foxy Lady.

Все-таки парни эти молодцы, с пылом и с жаром сделали целый альбом кавер-версии в 2026 году. Это была группа Tesla. Я обещала, кстати, в эфире, что одну из песен с этой пластинки обязательно возьму в программу «Полезные ископаемые». Осталось только вас спросить, чья это композиция под названием «Расправь свои крылья», «Spread your wings», группа Tesla. Ну, а у нас продолжение расправляют уже крылья наши зачетные археологи Денис Чернышов, Андрей Смирнов. Ну, а сейчас для многих, может быть, будет открытие. Это песня, которую мы ассоциируем с творчеством Джорджа Харрисона. Впервые появилась в 1962 году. Автор Руди Кларк, а первый исполнитель, американский певец Джеймс Рэй. Именно он сейчас представит вам эту знаменитую «Got My Mind Set on You».

0: начинали!
1: Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Сегодня давайте вернемся к разбору наследия известной группы, но в необычном переосмыслении. Romantics Guide to King Crimson. Это альбом, записанный супругами Полом и Деборой Мастелота, которые работали в самом King Crimson барабанщиком и вокалисткой. И вот как-то Дебора захотела раскрыть мелодичность и лиричность этого творчества. Давайте послушаем, что получилось. The Mastelotas, Exilos.

Добрый вечер, Виолетта и уважаемые слушатели рок-арсенала. Это Андрей из Старых Решеток. Кавер-версию песни «Walk Away» группы «Sister of Mercy» в исполнении английской команды «Paradise Lost» я впервые услышал на кассете в далеком 95-м году. После покупки компакт-диска я был очень расстроен, найдя на нем эту композицию. Как выяснилось, позже на кассете был дописан сингл, и в альбом «Draconian Times» она не вошла. Предлагаю послушать эту версию, которая сильно отличается от оригинала.

Группа из Новосибирска «Штурман» играет в стиле индастриал, и мы послушаем в ее исполнении песню «Аккумулятор». Это не что иное, как кавер песни группы «Жуки. Батарейка».

молодцы. Новосибирские парни, группа «Штурман». Вот тебе и батарейка, аккумулятор. В общем, к осени, мне кажется, самая разогревательная кавер-версия. Валерию респектище. Впереди у нас еще пара композиций. Скажу, какой у нас будет тема следующего выпуска. Ну, а сейчас вот Валентин мне прислал, мне кажется, очень классный кавер на песню, которую мы с вами знаем наизусть. Это тоже группа из 60-х, Клифф Беннет.

Добрый вечер всем еще раз. Это Михаил Спустанак, Казахстан. Вот так бывает, что маститые рокеры, такие как, например, Гленн Хьюз, вокалист и басист из Deep Purple, в 79 году вместе со товарищами экспериментировали, да взяли и записали абсолютно танцевальный альбом «All on the Floor», приурочив его выход к Рождеству. А на нем в диско-манере записали каверы песен Rolling Stones. Одну из них «Under My Thumb» я предлагаю всем радиослушателям. Кстати, после выхода этого альбома Гленн Хьюз сделал все, чтобы его имя в нем не упоминалось. Слушаем.

Вы знаете, кого? А мне Глэм Хьюз нравится во всех жанрах, даже в стиле диско, группа Four on the Floor Under My Thumb. Это композиция Rolling Stones. Мы, кстати, ее вращали в программе «Полезные ископаемые». Я думаю, не грех повторить. Хотя у Михаила я все ждала другую кавер-версию на песню, например, Painted Black. Но в любом случае, найти вообще и песни в интернете с альбома Play Me Out and Four on the Floor, так кто-то сейчас может законспектировать, 79-й год, очень сложно. Так что у кого-то, если вдруг есть возможность, а если есть на виниле, то всегда можете поделиться для программы «Полезные ископаемые». Ну, а в завершении сегодняшнего выпуска «Моя любовь», Томми Болин и Стив Лукатор. Композиция под названием «Возвращение домой», «Homeward Strut». Эта версия вошла в альбом «Трибьют» 2012 года. Всем рекомендую найти, где легендарные гитаристы и гитара Томми Болина звучат воедино. Ну вот, настало время объявить вам тему следующего выпуска. Она будет приурочена уже к сентябрю, к Дню знаний. Предлагаю вам найти рок-песни, которые знают и любят ваши дети. Рок-песни, которые знают и любят ваши дети. Ну или те дети, которые вам известны, соседи, может быть. Так что жду ваши музыкальные открытия в следующей программе. Спасибо за участие сегодняшнего выпуска. Всех обожаю, люблю. Здесь был

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

with your ear down to the ground. We want the world.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур.

0: вас.
1: White Snake. Только здесь, только на Rock

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. There's a place up ahead and I'm going. AC/DC. Чиж и Кэмп

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses.
0: Только здесь, только на...